Chomteque, Shali. Chomteque, Chomteque, Chomteque, Navante. Jocolobebel. Jocolobebel, te que te jambil, te. Conique, jalo. Maco cash. Maco yup. Mapongambil, te olabil. Ate que lo chale en chiguan. Ate que no, me lo en chillón. Cholque, te ac. Ichte que huel, ichte que noya. En chillón. Nish tkutz gwa ot wiqa nish tits gwa ot shkon nish tits wan mats es wan tkhun lets kabilets o shelets atiqe ki noya ke khalil ke qnan akhn chok chol gwa wax nish tiqat shaq shlech qat shaq lo No con vos, et tú. Ah, martillán, sus jalel. No te cojal. Chaclo. No te cojal, aguits. Te guau, chuch, sus jalel. Martillán, mar amunda. Amunda, jun, cuamuco. Antuits, sactuits. Spena. Kaktwits Atsu kakikol Kiin ishin Kakikol kiin ishin Atsak ishin Atkan ishin Atsin shpena Ishat kak ishin Titsu tselpo na kakakhe kakikol ishin lu Atsu kak ishin Atso chilink chikel chicken beto khshmilalil chicken beto kyoch Esto aquí khnul khun kwal Matsul khunush matsul khune matsul khunesh Matsankin matsits Matsul twits choch Atitkiak in Atsu tselpuna Akhe kiak ishin Iso ate atlok kiak in At ubech kiak Atsu chik hambet Tuk shmilalil Atsu tilbilal Atsu chiling Kiak ishin Iso hankawil tkank ich Khawetz ich Kiak, kiak, kiak, en shikneno, ikan koskish. Chik, chik, chik, tuz kiak. Atsuz elpuna kiak ishin. Atsuz holkol ishin, ek, ek ishin, atsuz shpena. Titsuz elpuna shpena. Konikyo, shumo, klol. Tzmalkwi. Eso hay que ochi kim ik ochi ochi ochi halun til til ko et to to til ko to knaul me te ochi nahe chikush ke shal chen chish me kuba chish me kuba kim ne kane at nachsat wi ha ha wela ik kane katsu kawel Ishmoqa nimshal atsun ahatwi telemishqih Iksoxoxchi Ishtekh dekhnechchi chiqshal ilkho chevash shakhun kim ninyan lipo chevash Shatkun yakhikun kim nechiqshal ilkho Chibet ki kakshalil Hukukun, hukukun, kiak Ikhan chikyakikun, chikyakikun, kikan Tun kimne Isu atiqe Kual, chikwets, iselwe
шашихын кимни цэсэд тогтвэ нсаат тогтвэ атэх халин чико бэн чико нэх цэсэл тогтвэ ихс дэх охчэ их сон чи агвэт их нур хон квал чи агвэт чико эл агва ахцалу гош агвэт кабахил Тэчцэн хэлгийг Тэчцэд күш тух ах гэнялэд күш хост күш ич Күш лон руда Атлэч ханл Гэнялэ ош Ачоте ачиоте Chic el egg, chic el chimek, sangre de chompipe, sangre de pollo. Atzo, chitzazo in tikimoket. Tuntawet chitzon, awet kwal, nchi awet ke kwal ochche, salu. El akshal el alk, akshal el machiawan kwal. Achenchulitz, chitzach awawach. Halo ntil, tintil el chikual chiahuet, halo y que te joche. Chiahuet cual, ma chiahuaba cual. Eso tmush. Tmush ne. Ajen kushpach. Ha. Shin kan hashket. Nkukuhit hun talzach. Nok alet tui. Tuzut van chuetzach. Ацу чим кыгуэл, хо чим ноя, чим ктат. Тудбант чуэцо. Ишо ханэц хо кэ, нхац хо кэка. Зах ума чоу шэ тэгвэха. Хамэ марчи бах нах кэ, марчи цбах нах кэ. Вахш так чэ тихан, кштэ цбах кэ. Икцо нхаша шот кэ, тэгвэха. Хоцал хай хуквал иш нохон тку дукна ул мацэц гуэ мачи шовах Иш тау хуквал ах нулхун кицо мачин ше калол тмуш туи цах Нку хукэч иш тэхун тал цах Нук нэнэ тхун тал цах ах ним Ах икшэл тух кях Ацу нука калит тмуш не Чин мок а Калит тмуш Тунсу тван чуэцо Ай шхали. Ай цо кёях, кёях кшечэл хом. А цо ёл хон ко омоке. Эшин цах оман, мич хашвэт и вах твитс ишин. Хамакила хон твитс ченак. Хамакила хон ишин. Мич хашвэт и вах кавалькине. Хамин ушо, нок, тэйшин. Ишин цахшком мэва ил тихан кухашуэд. Тивах, туиц ишин тухуэ. Ильцу дих гадхон туиц ишин клон хаукиун. Шэх онте нан, шэх онте ноя, шэх онте гуэл, шэх онте тат. Лохон туиц ишин маканитлу. А, чхонта. Лай цах мэва ил тих, чихо. Chitat, chinan, chihuel, chinoyan, zahkamanke. Nkoyolo, nshalil kije... ...ke... ...kin ishin. Makoyolo tek kyak. Makoyolo tek ek. Shpeina. Atso ishin sak. Atso, aitsoke. Atso tselpen, aitsoke. Atso kik ik. Kik ik. Aitso abh. Aitso kubakil. Nuestros huesos. Aitso kubakil. Kik el aire. Keke nuestros dientes. Sak ishin. Kan ishin. Atso tokh milach.
Lokan Klolanch Alesh Alesh Alesh Akaya Wing Mbant Mpontkicht und Trau Ah, zu zelben nach Anishin Eso Kchibhal Ah, zu zelben nach Anishin Kchibhal Eso achkabil, tohtumich Chash Eso Shkul Azul Chash Atzo ayetzo ketze Khom Anch'i chash chak Ketze achat hual chash kishak Eso evoch Chash kin Achan beta chik Gni a Ketze, kalom, alles. Alles, alles, du bist bin katat durch ja. Atso schuri. Atso ich den ja. Ich den ke a, ich den nachtig a. Atso zu elben an schreile, dann mit ja. שכנן הדוויצקח, שקול, קים. אה, צוצאל פנה, שקול. איכן צחבל, צחבל. לא צועה. נחמיה, תחיקה. אה, מחתבניל שחליק שנרצים קיגוויל, טבניל, טבניל, טבניל, שנרצמי נויה. שכון תחי שחליל, שיבין את החמל, תחולים ככה למחוש ביל חול. חולק צ'קיץ עצו טווי צ'קיץ אך בטיל קמיננטה